0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Вице-премьер Александр Новак призвал российские регионы эффективно использовать топливный ресурс. Властям субъектов следует взвешенно подходить к распределению топлива с учетом текущих потребностей в ключевых отраслях, отметил вице-премьер в ходе совещания по ситуации на топливном рынке. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров. В новую модель высшего образования предложено внедрить два модуля по искусственному интеллекту – базовый и профессиональный. Опробовать базовый модуль планируется в 17 пилотных университетах. Такое заявление сделали в Миноборнауке. Базовый модуль будут изучать все студенты, независимо от направления подготовки. Профессиональный модуль посвящен применению нейросетевых технологий в конкретной специальности. Для успешного внедрения новой модели потребуется масштабная переподготовка преподавателей, подчеркнули в Миноборнауке.
0: Россия.
1: Подскочил спрос на отдых в Анапе. В период с 1 по 24 июня Россия

0: Они сделали почти на 70% больше бронирований на лето по этому направлению, чем в аналогичный период прошлого года. Такие данные привели в руководстве туроператора «Allianz». Сервис «Travelline» отмечает, что востребовано недорогое размещение в соседних курортных поселках Витязева и Сукко. Правительство Германии спешит на помощь компании Volkswagen. Чиновники ставят перед собой цель предотвратить закрытие производственных цехов концерна на территории страны. Об этом сообщает агентство Reuter. Ранее гендиректор концерна Оливер Блюме заявил о намерении Volkswagen сократить 100 тысяч рабочих мест в ближайшие годы и закрыть 4 завода. Окончательное решение пока не принято. Транспорт. «Росатом» представил мобильную зарядную станцию для электромобилей. Назвали ее «Электровоз». Это устройство само может подъезжать к автомобилю по вызову, обеспечивая быструю зарядку мощностью до 150 кВт. Управлять такой станцией можно через мобильное приложение. Эксперимент по внедрению электровозов планируется начать с Москвы. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Иран и США договорились воздержаться от обмена ударами и продолжить переговоры. Стороны обсудят реализацию меморандума в ближайшие дни. Это утверждает телеканал News Nation. Издание Axios ранее сообщало, что

0: Иран и Вашингтон проведут встречу во вторник, 30 июня, в Дохе. Темой встречи станет ситуация вокруг Ормузского пролива. В нескольких регионах у автоперевозчиков возникли трудности на фоне проблем с поставками топлива. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. По данным издания, особенно сложная ситуация складывается в Сибири и на юге страны. Проблемы наблюдаются на дальневосточных направлениях, в частности, Забайкальск, Благовещенск, и на транзите через Монголию. Многие собственники транспорта начали отказываться от заказов на дальние расстояния.
1: Россия.
0: Глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что дипломные работы в вузах перестали выполнять свои функции. Как сказал министр на открытии образовательного форума в Тюмени, дипломные работы уже не выполняют той функции, которую они выполняли в высшем образовании еще 10-20 лет назад. Массовая технология проверки знаний претерпела серьезные изменения, отметил Фальков. Визовый центр Испании увеличил срок выдачи виз гражданам России. Обычно процесс оформления документов занимает от 15 до 30 рабочих дней. Теперь этот срок вырос до 45 дней. Испанцы объясняют это ростом количества поданных заявлений на Шенген. Об этом сообщает Russia Today.
1: Транспорт.
0: Подавляющее большинство пользователей самокатов нарушают правила дорожного движения. Это установлено в ходе исследования российской компании NetVision, проведенного на улицах Екатеринбурга и Самары. Правилами пренебрегают примерно 90% самокатчиков. Чаще всего речь идет о проезде по пешеходному переходу без спешивания. Например, в Екатеринбурге из 30 тысяч поездок такое правило нарушили 27 тысяч пользователей самокатов. Также самокатчики нередко ездят вдвоем. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Вице-премьер Александр Новак поручил региональным властям продолжить мониторинг цен и наличия нефтепродуктов. Также в постоянном мониторинге нуждаются и логистические цепочки, отметил вице-премьер. Кроме того, регионам необходимо уделить особое внимание повышению эффективности использования топлива. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Компания Grand Service Express меняет схему движения пассажирских поездов «Таврия», связывающих материковую часть России с Крымом. С 30 июня все составы начинают и завершают свои маршруты на полуостров на станции Керчь-Южная, Новый Парк. Перевозкой пассажиров между этой станцией и городами Крыма будут заниматься автобусы. Эта временная схема перевозок сохранится до 7 июля. Американский лидер Дональд Трамп анонсировал переговоры США и Ирана в столице Катара. Как заявил глава Белого дома, американо-иранские переговоры в Дохе состоятся 30 июня. Ранее сообщение о переговорах сторон в Катаре в названный день распространило издание «Axios». По его сведениям, темой встречи станет ситуация вокруг Ормузского пролива. Результаты ЕГЭ на портале госуслуги пользователи проверили уже более 10 миллионов раз. Например, 22 июня, когда стали известны результаты экзамена по математике, было 2,3 миллиона запросов. Сейчас в личном кабинете сервиса доступны результаты по всем предметам. Чтобы узнать баллы, необходимо авторизоваться на госуслугах и перейти в раздел «Образование». Результаты ЕГЭ отображаются автоматически. Дополнительно вводить данные не требуется.
2: Транспорт.
1: За аварию с участием беспилотного автомобиля будет отвечать его владелец, изготовитель или разработчик. Все зависит от обстоятельств конкретного инцидента. В базовом сценарии вред потерпевшему должен будет возмещать владелец беспилотника. С изготовителя и разработчика спросят, если был производственный дефект или сбой программного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Вице-премьер Александр Новак поручил региональным властям продолжить мониторинг цен и наличие нефтепродуктов. Также в постоянном мониторинге нуждаются и логистические цепочки, отметил вице-премьер. Кроме того, регионам необходимо уделить особое внимание повышению эффективности использования топлива. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Компания Grand Service Express меняет схему движения пассажирских поездов «Таврия», связывающих материковую часть России с Крымом. С 30 июня все составы начинают и завершают свои маршруты на полуостров на станции Керчь-Южная, Новый парк. Перевозкой пассажиров между этой станцией и городами Крыма будут заниматься автобусы. Эта временная схема перевозок сохранится до 7 июля. Американский лидер Дональд Трамп анонсировал переговоры США и Ирана в столице Катара. Как заявил глава Белого дома, американо-иранские переговоры в Дохе состоятся 30 июня. Ранее сообщение о переговорах сторон в Катаре в названный день распространило издание «Axios». По его сведениям, темой встречи станет ситуация вокруг Ормузского пролива. Результаты ЕГЭ на портале госуслуги пользователи проверили уже более 10 миллионов раз. Например, 22 июня, когда стали известны результаты экзамена по математике, было 2,3 миллиона запросов. Сейчас в личном кабинете сервиса доступны результаты по всем предметам. Чтобы узнать баллы, необходимо авторизоваться на госуслугах и перейти в раздел «Образование». Результаты ЕГЭ отображаются автоматически. Дополнительно вводить данные не требуется.
2: Транспорт.
1: За аварию с участием беспилотного автомобиля будет отвечать его владелец, изготовитель или разработчик. Все зависит от обстоятельств конкретного инцидента. В базовом сценарии вред потерпевшему должен будет возмещать владелец беспилотника. С изготовителя и разработчика спросят, если был производственный дефект или сбой программного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Условия семейной ипотеки с июля не изменятся. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что важно принять по этому вопросу взвешенное решение, дать время застройщикам, гражданам и банкам успеть подготовиться к изменениям программы. Хуснуллин также напомнил, что семейная ипотека является самой востребованной льготной программой. Она работает с 2018 года, и с тех пор свои жилищные условия улучшили более 2 миллионов семей. Добавлю, ранее планировалось, что условия семейной ипотеки изменятся с 1 июля. В Министерстве финансов заявили, что программа останется без изменений как минимум до октября. Почти 11,5 миллионов россиян одновременно выплачивают 3 и более кредита. На них приходится больше половины всей задолженности по займам в стране. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Отмечается, что в последние годы доля людей с 3 и более кредитами сокращается, но медленными темпами и все еще остается очень высокой. Документы на получение шенгенской визы следует подавать заранее, поскольку страны Евросоюза продолжают ужесточать условия их оформления. Как пишет РБК, такую рекомендацию дают эксперты Российского союза туриндустрии. Ранее стало известно, что Венгрия приостановила прием документов на получение шенгенской визы в Казани, Самаре и Уфе. Кроме того, время обработки документов для получения визы увеличили испанские и итальянские визовые центры.
0: Футбол.
1: Сборная Германии, которая считалась одним из фаворитов чемпионата мира, покидает турнир. В первом раунде плей-офф команда уступила Парагваю. По статистике, немцы переиграли своих соперников. Они нанесли больше ударов по воротам и дольше владели мячом, однако на 42-й минуте пропустили гол и смогли отыграться только во втором тайме. Основное время завершилось в ничью. Вдобавленная Германия смогла забить, но гол был отменен после видеопросмотра. Матч перешел в серию пенальти, и здесь точнее оказались парагвайцы. В еще одной игре 1/16 финала сборная Бразилии вырвала победу у Японии 2-1.
0: Транспорт.
1: Средний срок автокредита в мае составил почти 6 лет, и это максимальное значение более чем за 2 года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Там отметили, что увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков за счет сокращения величины ежемесячного платежа.
0: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Условия семейной ипотеки с июля не изменятся. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что важно принять по этому вопросу взвешенное решение, дать время застройщикам, гражданам и банкам успеть подготовиться к изменениям программы. Хуснуллин также напомнил, что семейная ипотека является самой востребованной льготной программой. Она работает с 2018 года и с тех пор свои жилищные условия улучшили более 2 миллионов семей. Добавлю, ранее планировалось, что условия семейной ипотеки изменятся с 1 июля. В Министерстве финансов заявили, что программа останется без изменений как минимум до октября. Почти 11,5 миллионов россиян одновременно выплачивают 3 и более кредита. На них приходится больше половины всей задолженности по займам в стране. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Отмечается, что в последние годы доля людей с 3 и более кредитами сокращается, но медленными темпами и все еще остается очень высокой. Документы на получение шенгенской визы следует подавать заранее, поскольку страны Евросоюза продолжают ужесточать условия их оформления. Как пишет РБК, такую рекомендацию дают эксперты Российского союза туриндустрии. Ранее стало известно, что Венгрия приостановила прием документов на получение шенгенской визы в Казани, Самаре и Уфе. Кроме того, время обработки документов для получения визы увеличили испанские и итальянские визовые центры.
0: Футбол.
1: Сборная Германии, которая считалась одним из фаворитов чемпионата мира, покидает турнир. В первом раунде плей-офф команда уступила Парагваю. По статистике, немцы переиграли своих соперников. Они нанесли больше ударов по воротам и дольше владели мячом. Однако на 42-й минуте пропустили гол и смогли отыграться только во втором тайме. Основное время завершилось в ничью. В добавленное Германия смогла забить, но гол был отменен после видеопросмотра. Матч перешел в серию пенальти, и здесь точнее оказались парагвайцы. В еще одной игре 1/16 финала сборная Бразилии вырвала победу у Японии 2-1.
0: Транспорт.
1: Средний срок автокредита в мае составил почти 6 лет, и это максимальное значение более чем за 2 года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Там отметили, что увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков за счет сокращения величины ежемесячного платежа.
0: Новости на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад,

Печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ответа.

Старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Электронные сделки с недвижимостью можно будет совершать при помощи биометрии. Как пишет ТАСС, о том, что соответствующий закон вступает в силу с 1 июля, напомнил член Общественной палаты Евгений Машаров. Он также пояснил, что зарегистрировать биометрию можно через приложение госуслуги «Биометрия», подтвердить в центрах обслуживания, в том числе в офисах банков. Машаров подчеркнул, что изменения касаются только электронных сделок, при которых документы подаются в Росреестр онлайн. Если сделка будет проводиться офлайн, то биометрия не нужна. Российские сервисы начали предупреждать своих пользователей о том, что вскоре станет недоступна авторизация через Apple ID и Google аккаунт. Об этом пишет РИА Новости. Как поясняет РБК, с 6 июля вступает в силу закон, согласно которому авторизация пользователей в России должна проходить через российский номер телефона, портал госуслуг, единую биометрическую систему или иную систему, принадлежащую гражданину или российскому юрлицу. За нарушение предусмотрены штрафы.
0: Мир.
1: Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может объявить о своей отставке до начала сентября, а досрочные выборы в стране могут пройти в течение ближайших 3-4 месяцев. Ранее Вучич сообщил, что уйдет в отставку через несколько недель и пообещал помочь правящей партии победить на предстоящих парламентских выборах. При этом Reuters со ссылкой на экспертов пишет, что, покинув президентское кресло, Вучич может стать премьер-министром Сербии.
0: Воздушные трассы.
1: Аэрофлот не ожидает резкого роста цен на авиабилеты из-за ситуации с топливом. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил глава компании Сергей Александровский. Он отметил, что текущая экономическая ситуация позволяет Аэрофлоту соблюдать заданные рамки по цене билетов, поэтому роста стоимости перелетов не ожидается.
0: Железная дорога.
1: Пассажир с верхней полки может садиться на нижнюю в определенные часы на завтрак, обед и ужин. Время приема пищи регламентировано с 7 до 10 утра и с 7 до 9 вечера не более 30 минут, а с 12 до 3 часов дня не более часа. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в федеральной пассажирской компании. Там отметили, что на практике в большинстве случаев пассажиры договариваются друг с другом, но если возникает спорная ситуация, то они могут обратиться к начальнику поезда или проводнику.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Электронные сделки с недвижимостью можно будет совершать при помощи биометрии. Как пишет ТАСС, о том, что соответствующий закон вступает в силу с 1 июля, напомнил член Общественной палаты Евгений Машаров. Он также пояснил, что зарегистрировать биометрию можно через приложение госуслуги «Биометрия», подтвердить в центрах обслуживания, в том числе в офисах банков. Машаров подчеркнул, что изменения касаются только электронных сделок, при которых документы подаются в Росреестр онлайн. Если сделка будет проводиться офлайн, то биометрия не нужна. Российские сервисы начали предупреждать своих пользователей о том, что вскоре станет недоступна авторизация через Apple ID и Google аккаунт. Об этом пишет РИА Новости. Как поясняет РБК, с 6 июля вступает в силу закон, согласно которому авторизация пользователей в России должна проходить через российский номер телефона, портал госуслуг, единую биометрическую систему или иную систему, принадлежащую гражданину или российскому юрлицу. За нарушение предусмотрены штрафы.
0: Мир.
1: Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может объявить о своей отставке до начала сентября, а досрочные выборы в стране могут пройти в течение ближайших 3-4 месяцев. Ранее Вучич сообщил, что уйдет в отставку через несколько недель и пообещал помочь правящей партии победить на предстоящих парламентских выборах. При этом Reuters со ссылкой на экспертов пишет, что, покинув президентское кресло, Вучич может стать премьер-министром Сербии.
0: Воздушные трассы.
1: Аэрофлот не ожидает резкого роста цен на авиабилеты из-за ситуации с топливом. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил глава компании Сергей Александровский. Он отметил, что текущая экономическая ситуация позволяет Аэрофлоту соблюдать заданные рамки по цене билетов, поэтому роста стоимости перелетов не ожидается.
0: Железная дорога.
1: Пассажир с верхней полки может садиться на нижнюю в определенные часы на завтрак, обед и ужин. Время приема пищи регламентировано с 7 до 10 утра и с 7 до 9 вечера не более 30 минут, а с 12 до 3 часов дня не более часа. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в федеральной пассажирской компании. Там отметили, что на практике в большинстве случаев пассажиры договариваются друг с другом, но если возникает спорная ситуация, то они могут обратиться к начальнику поезда или проводнику.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на...

0: Дни открытых дверей, мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Условия семейной ипотеки с июля не изменятся. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что важно принять по этому вопросу взвешенное решение, дать время застройщикам, гражданам и банкам успеть подготовиться к изменениям программы. Хуснуллин также напомнил, что семейная ипотека является самой востребованной льготной программой. Она работает с 2018 года и с тех пор свои жилищные условия улучшили более 2 миллионов семей. Добавлю, ранее планировалось, что условия семейной ипотеки изменятся с 1 июля. В Министерстве финансов заявили, что программа останется без изменений как минимум до октября. Почти 11,5 миллионов россиян одновременно выплачивают 3 и более кредита. На них приходится больше половины всей задолженности по займам в стране. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Отмечается, что в последние годы доля людей с 3 и более кредитами сокращается, но медленными темпами и все еще остается очень высокой. Документы на получение шенгенской визы следует подавать заранее, поскольку страны Евросоюза продолжают ужесточать условия их оформления. Как пишет РБК, такую рекомендацию дают эксперты Российского союза туриндустрии. Ранее стало известно, что Венгрия приостановила прием документов на получение шенгенской визы в Казани, Самаре и Уфе. Кроме того, время обработки документов для получения визы увеличили испанские и итальянские визовые центры.
0: Футбол.
1: Сборная Германии, которая считалась одним из фаворитов чемпионата мира, покидает турнир. В первом раунде плей-офф команда уступила Парагваю. По статистике, немцы переиграли своих соперников. Они нанесли больше ударов по воротам и дольше владели мячом. Однако на 42-й минуте пропустили гол и смогли отыграться только во втором тайме. Основное время завершилось в ничью. Вдобавленная Германия смогла забить, но гол был отменен после видеопросмотра. Матч перешел в серию пенальти, и здесь точнее оказались парагвайцы. В еще одной игре 1/16 финала сборная Бразилии вырвала победу у Японии 2-1.
0: Транспорт.
1: Средний срок автокредита в мае составил почти 6 лет, и это максимальное значение более чем за 2 года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Там отметили, что увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков за счет сокращения величины ежемесячного платежа.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Условия семейной ипотеки с июля не изменятся. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что важно принять по этому вопросу взвешенное решение, дать время застройщикам, гражданам и банкам успеть подготовиться к изменениям программы. Хуснуллин также напомнил, что семейная ипотека является самой востребованной льготной программой. Она работает с 2018 года, и с тех пор свои жилищные условия улучшили более 2 миллионов семей. Добавлю, ранее планировалось, что условия семейной ипотеки изменятся с 1 июля. В Министерстве финансов заявили, что программа останется без изменений как минимум до октября. Почти 11,5 миллионов россиян одновременно выплачивают 3 и более кредита. На них приходится больше половины всей задолженности по займам в стране. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Отмечается, что в последние годы доля людей с 3 и более кредитами сокращается, но медленными темпами и все еще остается очень высокой. Документы на получение шенгенской визы следует подавать заранее, поскольку страны Евросоюза продолжают ужесточать условия их оформления. Как пишет РБК, такую рекомендацию дают эксперты Российского союза туриндустрии. Ранее стало известно, что Венгрия приостановила прием документов на получение шенгенской визы в Казани, Самаре и Уфе. Кроме того, время обработки документов для получения визы увеличили испанские и итальянские визовые центры.
0: Футбол.
1: Сборная Германии, которая считалась одним из фаворитов чемпионата мира, покидает турнир. В первом раунде плей-офф команда уступила Парагваю. По статистике, немцы переиграли своих соперников. Они нанесли больше ударов по воротам и дольше владели мячом, однако на 42-й минуте пропустили гол и смогли отыграться только во втором тайме. Основное время завершилось в ничью. Вдобавленная Германия смогла забить, но гол был отменен после видеопросмотра. Матч перешел в серию пенальти, и здесь точнее оказались парагвайцы. В еще одной игре 1/16 финала сборная Бразилии вырвала победу у Японии 2-1.
0: Транспорт.
1: Средний срок автокредита в мае составил почти 6 лет, и это максимальное значение более чем за 2 года. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Там отметили, что увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков за счет сокращения величины ежемесячного платежа.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на туту, только 6+.
1: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
9: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
10: В ленте.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
14: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Электронные сделки с недвижимостью можно будет совершать при помощи биометрии. Как пишет ТАСС, о том, что соответствующий закон вступает в силу с 1 июля, напомнил член Общественной палаты Евгений Машаров. Он также пояснил, что зарегистрировать биометрию можно через приложение госуслуги «Биометрия», подтвердить в центрах обслуживания, в том числе в офисах банков. Машаров подчеркнул, что изменения касаются только электронных сделок, при которых документы подаются в Росреестр онлайн. Если сделка будет проводиться офлайн, то биометрия не нужна. Российские сервисы начали предупреждать своих пользователей о том, что вскоре станет недоступна авторизация через Apple ID и Google аккаунт. Об этом пишет РИА Новости. Как поясняет РБК, с 6 июля вступает в силу закон, согласно которому авторизация пользователей в России должна проходить через российский номер телефона, портал госуслуг, единую биометрическую систему или иную систему, принадлежащую гражданину или российскому юрлицу. За нарушение предусмотрены штрафы.
0: Мир.
1: Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может объявить о своей отставке до начала сентября, а досрочные выборы в стране могут пройти в течение ближайших 3-4 месяцев. Ранее Вучич сообщил, что уйдет в отставку через несколько недель и пообещал помочь правящей партии победить на предстоящих парламентских выборах. При этом Reuters со ссылкой на экспертов пишет, что, покинув президентское кресло, Вучич может стать премьер-министром Сербии.
0: Воздушные трассы.
1: Аэрофлот не ожидает резкого роста цен на авиабилеты из-за ситуации с топливом. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил глава компании Сергей Александровский. Он отметил, что текущая экономическая ситуация позволяет Аэрофлоту соблюдать заданные рамки по цене билетов, поэтому роста стоимости перелетов не ожидается.
0: Железная дорога.
1: Пассажир с верхней полки может садиться на нижнюю в определенные часы на завтрак, обед и ужин. Время приема пищи регламентировано с 7 до 10 утра и с 7 до 9 вечера не более 30 минут, а с 12 до 3 часов дня не более часа. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в федеральной пассажирской компании. Там отметили, что на практике в большинстве случаев пассажиры договариваются друг с другом, но если возникает спорная ситуация, то они могут обратиться к начальнику поезда или проводнику.
0: Новости на Дорожном радио.

если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Электронные сделки с недвижимостью можно будет совершать при помощи биометрии. Как пишет ТАСС, о том, что соответствующий закон вступает в силу с 1 июля, напомнил член Общественной палаты Евгений Машаров. Он также пояснил, что зарегистрировать биометрию можно через приложение госуслуги «Биометрия», подтвердить в центрах обслуживания, в том числе в офисах банков. Машаров подчеркнул, что изменения касаются только электронных сделок, при которых документы подаются в Росреестр онлайн. Если сделка будет проводиться офлайн, то биометрия не нужна. Российские сервисы начали предупреждать своих пользователей о том, что вскоре станет недоступна авторизация через Apple ID и Google аккаунт. Об этом пишет РИА Новости. Как поясняет РБК, с 6 июля вступает в силу закон, согласно которому авторизация пользователей в России должна проходить через российский номер телефона, портал госуслуг, единую биометрическую систему или иную систему, принадлежащую гражданину или российскому юрлицу. За нарушение предусмотрены штрафы.
0: Мир.
1: Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может объявить о своей отставке до начала сентября, а досрочные выборы в стране могут пройти в течение ближайших 3-4 месяцев. Ранее Вучич сообщил, что уйдет в отставку через несколько недель и пообещал помочь правящей партии победить на предстоящих парламентских выборах. При этом Reuters со ссылкой на экспертов пишет, что, покинув президентское кресло, Вучич может стать премьер-министром Сербии.
0: Воздушные трассы.
1: Аэрофлот не ожидает резкого роста цен на авиабилеты из-за ситуации с топливом. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил глава компании Сергей Александровский. Он отметил, что текущая экономическая ситуация позволяет Аэрофлоту соблюдать заданные рамки по цене билетов, поэтому роста стоимости перелетов не ожидается.
0: Железная дорога.
1: Пассажир с верхней полки может садиться на нижнюю в определенные часы на завтрак, обед и ужин. Время приема пищи регламентировано с 7 до 10 утра и с 7 до 9 вечера не более 30 минут, а с 12 до 3 часов дня не более часа. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в федеральной пассажирской компании. Там отметили, что на практике в большинстве случаев пассажиры договариваются друг с другом, но если возникает спорная ситуация, то они могут обратиться к начальнику поезда или проводнику.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Авторадио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

говорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: попробуют они. Я лучше пережду.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Китай призывает Россию и Украину как можно скорее возобновить переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР в Организации Объединенных Наций Сунь Лэй. Он подчеркнул, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами, содействует мирным переговорам и готов продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса. Россиянам напомнили, в какой срок нужно менять паспорт. Как пишет РИА Новости, в МВД рассказали, что необходимо в течение 90 дней после достижения возраста 20 или 45 лет подать документы и фотографии для выдачи или замены паспорта. В министерстве также подчеркнули, что гражданин обязан бережно хранить свой паспорт и в случае его утраты или хищения незамедлительно заявить об этом в МВД. Россиянки стали более самостоятельными в финансовых вопросах. За 20 лет доля женщин, регулярно делающих сбережения, выросла с 45 до 54%, а количество россиянок, оценивающих материальное положение своей семьи как плохое, сократилось втрое. Как пишет ТАСС, об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир». При этом отмечается, что фундаментальные ценности жительниц нашей страны остаются неизменными. Главным источником устойчивости и жизненных ориентиров для них по-прежнему является семья.
0: Футбол.
1: На чемпионате мира определился еще один участник 1/8 финала. В паре Нидерланды-Марокко основное время завершилось в ничью 1-1, а в серии пенальти сильнее оказалась марокканская сборная. Ранее команда Германии не смогла пройти Парагвай, там победитель также определялся в послематчевых пенальти. Уступив, Германия впервые с 1962 года проиграла в первом раунде плей-офф. Еще одна игра дня закончилась в основное время, но ее исход решился в самом конце. На 5-й добавленной минуте второго тайма Бразилия вырвала победу Японии 2-1.
0: Транспорт.
1: Стандарт топлива могут снизить до Евро-2. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект правительственного постановления. Отмечается, что такая мера рассматривается для насыщения внутреннего рынка. В материале указано, что снижение стандарта повысит предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. При этом эксперты говорят, что значительная часть российского автопарка еще рассчитана на топливо невысокого качества.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Китай призывает Россию и Украину как можно скорее возобновить переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР в Организации Объединенных Наций Сунь Лэй. Он подчеркнул, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами, содействует мирным переговорам и готов продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса. Россиянам напомнили, в какой срок нужно менять паспорт. Как пишет РИА Новости, в МВД рассказали, что необходимо в течение 90 дней после достижения возраста 20 или 45 лет подать документы и фотографии для выдачи или замены паспорта. В министерстве также подчеркнули, что гражданин обязан бережно хранить свой паспорт и в случае его утраты или хищения незамедлительно заявить об этом в МВД. Россиянки стали более самостоятельными в финансовых вопросах. За 20 лет доля женщин, регулярно делающих сбережения, выросла с 45 до 54%, а количество россиянок, оценивающих материальное положение своей семьи как плохое, сократилось втрое. Как пишет ТАСС, об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир». При этом отмечается, что фундаментальные ценности жительниц нашей страны остаются неизменными. Главным источником устойчивости и жизненных ориентиров для них по-прежнему является семья.
0: Футбол.
1: На чемпионате мира определился еще один участник 1/8 финала. В паре Нидерланды-Марокко основное время завершилось в ничью 1-1, а в серии пенальти сильнее оказалась марокканская сборная. Ранее команда Германии не смогла пройти Парагвай, там победитель также определялся в послематчевых пенальти. Уступив, Германия впервые с 1962 года проиграла в первом раунде плей-офф. Еще одна игра дня закончилась в основное время, но ее исход решился в самом конце. На пятой добавленной минуте второго тайма Бразилия вырвала победу Японии 2-1.
0: Транспорт.
1: Стандарт топлива могут снизить до Евро-2. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект правительственного постановления. Отмечается, что такая мера рассматривается для насыщения внутреннего рынка. В материале указано, что снижение стандарта повысит предложение бензина на сотни тысяч тонн в месяц, но для современных автомобилей такое топливо может быть небезопасным. При этом эксперты говорят, что значительная часть российского автопарка еще рассчитана на топливо невысокого качества.
0: Новости на Дорожном радио.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Реклама.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В ночь на вторник средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 419 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны, уточняя, что атаку отразили в том числе над Белгородской, Владимирской, Курской, Рязанской, Ростовской и Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также Республикой Крым. По данным московских властей, на подлете к столице уничтожен 61 беспилотник. Минобороны также сообщает, что российские вооруженные силы поразили 25 АЗС и цистерны с топливом в городах Украины. Такие удары существенно нарушают транспортную логистику украинских войск. Условия семейной ипотеки с июля не изменятся. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что важно принять по этому вопросу взвешенное решение, дать время застройщикам, гражданам и банкам успеть подготовиться к изменениям программы. Хуснуллин также напомнил, что семейная ипотека является самой востребованной льготной программой. Она работает с 2018 года, и с тех пор свои жилищные условия улучшили более 2 миллионов семей. В Евросоюзе обсуждается полный запрет на выдачу туристических виз россиянам. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на европейский источник. Ранее эксперты Российского союза туриндустрии посоветовали подавать документы на получение шенгенской визы заранее, поскольку страны Евросоюза продолжают ужесточать условия их оформления. Так, Венгрия приостановила прием документов в Казани, Самаре и Уфе. Кроме того, итальянские и испанские визовые центры увеличили время обработки документов для получения шенгена. Эйфелева башня подросла на 10 сантиметров из-за жары. Об этом рассказал инженер и архитектор Бертран Лемуан. Он уточнил, что в конструкции сооружения использовано железо, которое расширяется под воздействием тепла, и когда температура меняется от минус 10 до плюс 40 градусов, Эйфелева башня вырастает примерно на 10 сантиметров. Однако это изменение остается незаметным для человеческого глаза. В РЖД рассказали, что розетки в купе предназначены для маломощных устройств. Это ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны. А вот утюг или фен подключать к розеткам нельзя. Об этом пишет РИА Новости. В РЖД также отметили, что ограничений на провоз пауэрбанков в поездах дальнего следования нет. Добавлю, в самолетах другие правила. Там пассажир не может провозить с собой более 2 пауэрбанков. Кроме того, их запретили размещать на багажных полках, а также заряжать в полете.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Опаска на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, какой маневр опаснее всего и почему тяжелый день – это вторник. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а слично, ну вот только слично, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня.

кажется, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сложнее.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Аварийный день», «Правила обгона» и «Разрешенная тонировка». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вы в курсе, какие дни недели самые аварийные? А вот в госавтоинспекции это знают. Еще бы, у них же вся статистика. В общем, это вторники и воскресенья. При этом самое опасное время – с 11 утра до часу дня. Именно в эти дни и временные промежутки шанс попасть в ДТП гораздо выше. Связь тут простая. Выходные. Водители расслабляются. Это насчет воскресенья. Насчет вторника тоже не бином Ньютона. Определенная часть водителей в понедельник пользуется общественным транспортом. Ну, не в состоянии, наверное. А вот во вторник за руль уже вроде как можно. А вот, оказывается, не все так просто. Знаете, какой маневр считается наиболее опасным? Обгон. Каждая пятая авария именно отсюда. Соответственно, существуют правила, призванные сделать его наиболее безопасным. Во-первых, читайте ПДД. Во-вторых, забудьте про обгон в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью. В-третьих, рассчитывайте силы своего автомобиля. Классическая схема обгона следующая. Ход набираем заранее, еще на своей полосе. При этом встречка должна хорошо просматриваться. Сам обгон делается как можно быстрее. И последнее. Грамотный возврат на свою полосу. Резать того, кого обогнали, чревато. Да и вообще, плохой тон. В большинстве стран тонировка автостекол либо запрещена полностью, либо же на серьезном уровне ограничена действующим законодательством. Начнем с США. В отношении частного автотранспорта по каждому из конкретных штатов определены собственные правила. Так, для Нью-Мексико светопропускной минимум установлен в пределах 20%. Для остальных штатов определено в интервале 35-70%. Если обобщать, то чем штат южнее, тем более усиленная тонировка возможна. Или Австралия. Страна эта достаточно солнечная, поэтому здесь светопропускание установлено в минимум 35% для всех стекол авто. Ну а если уж любите тонировку в ноль, то законно можно будет покататься по Таиланду. Что касается России, то у нас все по-прежнему. Светопропускаемость передних, боковых и лобового стекла должна быть не менее 70%. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
2: Вы не скажете, который час?
3: А? Что, фонарил?
2: Тяжело в учебе, легко на работе.
3: Тренируйся вон, на нем.
2: Хорошо.
1: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра.
2: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
3: Чего, чего? Ты что?
2: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше. На кошках.
2: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на то.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Дорожное радио.

0: Вместе в пути. Дорожное радио. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Китай призывает Россию и Украину как можно скорее возобновить переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР в Организации Объединенных Наций Сунь Лэй. Он подчеркнул, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами, содействует мирным переговорам и готов продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса. Электронные сделки с недвижимостью можно будет совершать при помощи биометрии. Как пишет ТАСС, о том, что соответствующий закон вступает в силу с 1 июля, напомнил член Общественной палаты Евгений Машаров. Он также пояснил, что зарегистрировать биометрию можно через приложение госуслуги «Биометрия», подтвердить в центрах обслуживания, в том числе в офисах банков. Машаров подчеркнул, что изменения касаются только электронных сделок, при которых документы подаются в Росреестр онлайн. Если сделка будет проводиться офлайн, то биометрия не нужна. Россиянам напомнили, в какой срок нужно менять паспорт. Как пишет РИА Новости, в МВД рассказали, что необходимо в течение 90 дней после достижения возраста 20 или 45 лет подать документы и фотографии для выдачи или замены паспорта. В министерстве также подчеркнули, что гражданин обязан бережно хранить свой паспорт и в случае его утраты или хищения незамедлительно заявить об этом в МВД.
0: Футбол.
1: На чемпионате мира определился еще один участник 1/8 финала. В паре Нидерланды-Марокко основное время завершилось в ничью 1-1, а в серии пенальти сильнее оказалась марокканская сборная. Ранее команда Германии не смогла пройти Парагвай, там победитель также определялся в послематчевых пенальти. Уступив, Германия впервые с 1962 года проиграла в первом раунде плей-офф.
0: Железная дорога.
1: Пассажир с верхней полки может садиться на нижнюю в определенные часы на завтрак, обед и ужин. Время приема пищи регламентировано с 7 до 10 утра и с 7 до 9 вечера не более 30 минут, а с 12 до 3 часов дня не более часа. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали федеральной пассажирской компании. Там отметили, что на практике в большинстве случаев пассажиры договариваются друг с другом, но если возникает спорная ситуация, то они могут обратиться к начальнику поезда или проводнику. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

деваться совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: России удалось договориться с Украиной и вернуть на родину всех незаконно удерживаемых жителей Курской области. Об этом Владимир Путину сообщила уполномоченная по правам человека Яна Ландратова, передает РИА Новости. По ее словам, гуманитарные вопросы обсуждались напрямую с украинским омбудсменом. Также она сообщила, что за последний месяц из плена вернулись 550 российских военнослужащих.
0: Мир.
1: Центральную и Восточную Европу накрыла аномальная жара. В Польше, Венгрии, Румынии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии и Словакии объявлен красный уровень погодной опасности. Температура в Белграде и Бухаресте достигает 38 градусов, в Будапеште до 40, в Германии зафиксирован рекорд плюс почти 42 градуса. Жара вызвала сбои в работе железных дорог в Чехии, Германии и Польше. Во Франции жара начала спадать после установления рекордов.
0: Туризм.
1: С начала года поток российских туристов в Шанхай вырос на 130%. Как сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление культуры и туризма, с января по май китайский мегаполис посетили почти 300 тысяч россиян. По темпам роста турпотока Россия заняла первое место среди других стран. А по общему числу гостей наша страна стала второй, уступив только Южной Корее.
0: Транспорт.
1: В России зафиксировали резкий рост цен на запчасти для иномарок. По данным «Известий», по отдельным маркам и категориям стоимость увеличилась примерно на 20%. Участники рынка связывают подорожание прежде всего с увеличением стоимости логистики при параллельном импорте, повышением налоговой нагрузки и старением автопарка. Из-за этого растет спрос на комплектующие. Эксперты прогнозируют, что к концу этого года цены могут подняться еще на 10%. Быстрее всего дорожают позиции, которые зависят от импорта, логистики и валютных расчетов, кузовные элементы, выхлопные системы, а также оригинальные компоненты двигателя и трансмиссии, особенно у премиальных брендов. Расходники и более простые элементы ходовой части, в свою очередь, растут в цене умереннее. Вы слышали новости. Анна Мудрова, Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: России удалось договориться с Украиной и вернуть на родину всех незаконно удерживаемых жителей Курской области. Об этом Владимир Путину сообщила уполномоченный по правам.

0: Вам человека Яна Лантратова передает РИА Новости. По ее словам, гуманитарные вопросы обсуждались напрямую с украинским омбудсменом. Также она сообщила, что за последний месяц из плена вернулись 550 российских военнослужащих.
1: Мир.
0: Центральную и Восточную Европу накрыла аномальная жара. В Польше, Венгрии, Румынии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии и Словакии объявлен красный уровень погодной опасности. Температура в Белграде и Бухаресте достигает 38 градусов, в Будапеште до 40, в Германии зафиксирован рекорд плюс почти 42 градуса. Жара вызвала сбои в работе железных дорог в Чехии, Германии и Польше. Во Франции жара начала спадать после установления рекордов.
1: Туризм.
0: С начала года поток российских туристов в Шанхай вырос на 130%. Как сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление культуры и туризма, с января по май китайский мегаполис посетили почти 300 тысяч россиян. По темпам роста турпотока Россия заняла первое место среди других стран, а по общему числу гостей наша страна стала второй, уступив только Южной Корее.
1: Транспорт.
0: В России зафиксировали резкий рост цен на запчасти для иномарок. По данным «Известий», по отдельным маркам и категориям стоимость увеличилась примерно на 20%. Участники рынка связывают подорожание прежде всего с увеличением стоимости логистики при параллельном импорте, повышением налоговой нагрузки и старением автопарка. Из-за этого растет спрос на комплектующие. Эксперты прогнозируют, что к концу этого года цены могут подняться еще на 10%. Быстрее всего дорожают позиции, которые зависят от импорта, логистики и валютных расчетов, кузовные элементы, выхлопные системы, а также оригинальные компоненты двигателя и трансмиссии. Особенно у премиальных брендов. Расходники и более простые элементы ходовой части, в свою очередь, растут в цене умереннее. Вы слышали новости. Анна Мудрова, Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: С 1 июля этого года россияне смогут совершать сделки с недвижимостью в электронном формате, используя биометрические данные. Об этом пишет ТАСС. Процесс регистрации максимально упрощен. Данные можно будет загрузить через приложение госуслуги «Биометрия». Для подтверждения личности потребуется посетить один из центров обслуживания. Это могут быть как специализированные центры, так и первичные офисы банков. Такое нововведение касается исключительно электронных сделок, когда все документы подаются в Росреестр в онлайн-режиме. В случае проведения сделки традиционным офлайн способом использования биометрии не потребуется.
0: Мир.
1: Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейский источник. Представители немецкого правящего блока в Европарламенте ранее призвали ввести полный запрет на выдачу туристических виз гражданам России в страны ЕС, увязав это требование с конфликтом на Украине. Ранее Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи россиянам многократных шенгенских виз. При этом в 2025 году страны ЕС выдали гражданам России более 620 тысяч виз, что на 10% больше, чем годом ранее. Это стало рекордом с начала 2022 года. В МИД России назвали ужесточение правил выдачи виз дискриминацией по национальному признаку.
0: Воздушные трассы.
1: Минтранс ужесточает надзор за гражданской авиацией. До настоящего момента проверки авиакомпаний проводили с периодичностью от 1 года до 3 лет в зависимости от категории риска. По новым правилам всем авиакомпаниям автоматически присваивается категория чрезвычайности.

0: чрезвычайно высокого риска, то есть частота проверок увеличивается до 1 раза в год. Об этом пишут ведомости.
1: Туризм.
0: По подсчетам Ассоциации туроператоров России, этим летом соотечественники могут съездить в 111 стран и территорий мира, не оформляя заранее визы. Эксперты учитывали как полностью безвизовое государство, так и те, где штамп в паспорт можно было получить прямо на границе, оформить электронное разрешение на въезд или где возможен длительный безвизовый транзит. Во второй половине прошлого года безвиз для граждан ввели Китай, Иордания, Оман, а в мае этого года Саудовская Аравия.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем поклонникам путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, как быстро оформить разрешение на посещение национальных парков в России. Чем так сильно заинтересовал туристов египетский порт Фуат? И как наводят мосты дружбы Вологда и Сиань?
0: Поехали!
2: На госуслугах теперь можно купить билет для посещения российских национальных парков, заповедников и заказников. На старте работы сервиса в нем числились 36 заповедных зон. До конца года перечень увеличится до 60. Уже можно оформить разрешение тем, кто планирует посетить Алтайский заповедник, Национальный парк Кинозерский, Национальный парк Бузулукский Бор и заповедник Кивач. Заповедники на госуслугах разделены на две категории – для активного отдыха «Пульс природы» и для спокойного «Мир тишины». Здесь же можно получить цифровое разрешение на въезд в заповедник личного транспорта, познакомиться с маршрутами, приобрести льготные разрешения.
0: Это надо видеть.
2: Туристы устремились в египетский город порт Фуат, который расположен в самом начале Суэцкого канала со стороны Средиземного моря. Туры сюда организуют ведущие экскурсионные операторы страны, а все потому, что на здешних приисках в больших масштабах добывают соль. В результате вокруг горы поваренной соли, которые, как отмечает Турпром, смахивают на альпийские горнолыжные курорты. Туристам и взглянуть на такое любопытно, и здоровье хочется поправить, поскольку насыщенный ионами соли воздух способствует очищению дыхательных путей, лечению затяжных простуд и психологическому расслаблению.
0: Добро пожаловать!
2: Вологда и Сиань синхронно открыли музеи, посвященные друг другу. Как сообщает Интерфакс, музей традиционной культуры Китая, открывшийся в июне в Вологде, первый подобный в России. В коллекции музея более 200 экспонатов. Из китайской провинции Шэньси сюда привезли скульптуры терракотовых воинов, образцы бронзы и живописи. В залах музея представлены 40 чайников и образцов глины, подаренных Исинской отраслевой ассоциацией керамики. Дополнили выставку предметы из коллекции Вологодской картинной галереи. Тем временем в китайском городе Сиань в провинции Шэньси открылся музей Вологодской области.
3: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru. 6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Евросоюзе задумались о полном прекращении выдачи туристических виз россиянам. Конкретные сроки возможного введения запрета пока неизвестны, как и то, будет ли достигнут консенсус между странами ЕС по этому вопросу. Об этом сообщает газета «Известия».
2: Мир.
1: Международный союз конькобежцев отменил ограничительные меры в отношении фигуристов России и Белоруссии. Спортсмены допускаются до международных соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе без государственной символики, без национальных флагов, гимнов и экипировки. Данные требования применяются также и к вспомогательному персоналу фигуристов. Напомню, фигуристы из России и Белоруссии не могли участвовать в международных соревнованиях с апреля 2022 года. А на Олимпиаде этого года в Италии в нейтральном статусе выступили россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян. Изменились правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новый порядок начнет действовать с 11 июля. Одно из главных изменений в методике расчета выплат – исключение излишне дешевых аналогов. Как заявили в Центробанке, новые правила расчета расходов на авторемонт повысят выплаты по ОСАГО на 10%. Самое бюджетное зарубежное направление для отдыха в июле – Таиланд. Дешевле всего обойдется поездка в тайскую Паттайю от 113 тысяч рублей. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России. Также недорогим отдых в середине лета будет в Турции, Арабских Эмиратах, Египте и Иордании. Самая дорогая путевка – в Маврикий от 280 тысяч рублей.
2: Транспорт.
1: В России назрела необходимость организовать в автошколах обучение на праворульных автомобилях. И для этого сначала надо составить новый регламент. Такое мнение высказал М24 автоэксперт Андрей Ломанов. Напомню о том, что в автошколах России могут появиться программы обучения водителей на автомобилях с правым рулем, ранее стало известно из документов правительства.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о сценических образах Татьяны Куртуковой. Кто первым поверил в талант Стаса Пьехи, а также узнаем, с кем помирился Прохор Шаляпин. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Дорожное радио.

0: скажи, моя душа.
1: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
2: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
1: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
3: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
1: Звезды за сценой.
3: Татьяна Куртукова в одном из интервью поделилась, что постоянно работает над своим сценическим образом. Конечно, не без помощи команды, с которой у певицы отличное взаимопонимание. «У меня была активная обратная связь. Что мне нравится, что не нравится. Со временем все-таки образ меняется, а репертуар расширяется», – поделилась Куртукова. В социальных сетях певица регулярно делится с поклонниками фотографиями образов. Но верность фольклорному направлению сохраняется, несмотря на изменения. Прохор Шаляпин рассказал в социальных сетях, что спустя 18 лет они с Филиппом Киркоровым смогли наладить отношения. Ведь еще в 2006 году артисты общались и даже дружили. Однако из-за личных разногласий и недопонимания их общение со временем прекратилось. «Вчера на концерте нам удалось наладить отношения. Мы сделали шаг навстречу друг другу и, так скажем, помирились», – рассказал артист. По словам Прохора, после этой встречи он почувствовал огромное облегчение. «Будто камень с души упал. Я хотел бы со всеми быть в хороших отношениях. Не обязательно при этом дружить. Делить нам нечего. Филипп – большая звезда. У него все есть и все еще будет. А мне много.

0: «Много не надо», — признался Шаляпин.
1: Пишет пресса.
0: Стас Пьехов вспомнил школьные годы и начало своей творческой карьеры. По словам артиста, одним из первых в него поверил Виктор Дробыш. Продюсер сразу разглядел талант молодого исполнителя, отметив его необычный тембр и очень необычную манеру исполнения. При этом сам Стас признается, что в школьные годы был далеко не примерным учеником. Учеба его интересовала куда меньше, чем прогулки с друзьями. «Мне не особо нравилось учиться в школе, хотелось гулять. Не было гаджетов, то есть целый город был в моем распоряжении», — с улыбкой вспомнил артист. Пьеха также рассказал, что родители постоянно были на гастролях, поэтому большую часть времени он был представлен сам себе. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
1: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
9: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
10: Накопить на квартиру надо.
11: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Центробанк поменял правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Теперь страховые компании будут обязаны определять среднюю стоимость расходных материалов без скидок. При определении цены запчастей отныне не будут учитывать стоимость их аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Обновленные правила начнут действовать с 11 июля. Новые редакции ценовых справочников еще должен утвердить Российский союз автостраховщиков. Самокатчики все чаще попадают под колеса машин на перекрестках. С января по май этого года число таких инцидентов в России составило почти 230, что на 12% превышает данный показатель за тот же период прошлого года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные госавтоинспекции. В Литве призвали изменить конституцию ради размещения в стране ядерного оружия. В частности, о необходимости снятия такого запрета, прописанного в главном законе страны, заявил кандидат на пост премьер-министра, лидер правящей социал-демократической партии Миндаугас Синкявичус. В конце мая Сейм Литвы уже рассматривал этот вопрос. Тогда парламент поддержал вето президента Гитанаса Науседы. Центральную Россию, Поволжье и юг страны на этой неделе ожидает значительное повышение температуры. В Москве, Нижнем Новгороде и Казани, Воронеже и Самаре будет до 28-30 градусов тепла. В южных мегаполисах, Волгограде, Ростове-на-Дону и Краснодаре до плюс 32-34. Об этом рассказали в компании «Яндекс».
2: Транспорт.
1: В последний день июня в Арабских Эмиратах запустили первый в истории страны пассажирский поезд. Состав национального железнодорожного оператора Etihad Rail выполнил рейс по маршруту Абу-Даби-Фуджейра, преодолев путь за 1 час 45 минут. Поезд развивает скорость до 200 км в час. К весне 2027 года железнодорожная сеть свяжет 11 городов и регионов Арабских Эмиратов.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Центробанк поменял правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Теперь страховые компании будут обязаны определять среднюю стоимость расходных материалов без скидок. При определении цены запчастей отныне не будут учитывать стоимость их аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Обновленные правила начнут действовать с 11 июля. Новые редакции ценовых справочников еще должен утвердить Российский союз автостраховщиков. Самокатчики все чаще попадают под колеса машин на перекрестках. С января по май этого года число таких инцидентов в России составило почти 230, что на 12% превышает данный показатель за тот же период прошлого года. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные госавтоинспекции. В Литве призвали изменить конституцию ради размещения в стране ядерного оружия. В частности, о необходимости снятия такого запрета, прописанного в главном законе страны, заявил кандидат на пост премьер-министра, лидер правящей социал-демократической партии Миндаугас Синкявичус. В конце мая Сейм Литвы уже рассматривал этот вопрос. Тогда парламент поддержал вето президента Гитанаса Науседы. Центральную Россию, Поволжье и юг страны на этой неделе ожидает значительное повышение температуры. В Москве, Нижнем Новгороде и Казани, Воронеже и Самаре будет до 28-30 градусов тепла. В южных мегаполисах, Волгограде, Ростове-на-Дону и Краснодаре до плюс 32-34. Об этом рассказали в компании «Яндекс».
2: Транспорт.
1: В последний день июня в Арабских Эмиратах запустили первый в истории страны пассажирский поезд. Состав национального железнодорожного оператора Etihad Rail выполнил рейс по маршруту Абу-Даби-Фуджейра, преодолев путь за 1 час 45 минут. Поезд развивает скорость до 200 км в час. К весне 2027 года железнодорожная сеть свяжет 11 городов и регионов Арабских Эмиратов.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

Ведь, может быть, в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия поддерживает контакты с другими странами по вопросу возможного импорта нефтепродуктов. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, возможные поставки из других стран позволят снизить ажиотажный спрос на топливо и будут направлены на стабилизацию топливного рынка. Если будут достигнуты договоренности по ценам, Россия наладит импорт топлива, отметил Песков.
2: Россия.
1: Глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости снижения ключевой ставки Центробанка. Экономика при экстремально высоких ставках долго существовать не может. Ставку необходимо снижать, поскольку российская экономика уже переохлаждена, подчеркнул Греф. По его мнению, реальная ставка в России, ставка Центробанка за вычетом текущей инфляции, составляет около 10%. Власти планируют взять под контроль качество чернил для татуировок. Депутаты Думы готовят к внесению в Палату парламента законопроект о требованиях к таким чернилам. Авторы инициативы указывают на то, что в составе нынешних татуировочных чернил нередко присутствуют соли кадмия, фенолы, канцерогенные вещества и соединение олова. Об этом пишет РИА Новости. В Париже из-за сильной жары и, как следствие, теплового расширения металла прибавила в высоте Эйфелева башня. В ее конструкции использовано пудлинговое железо, которое расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается. Этим летом во Франции настоящее пекло до плюс 40 градусов. В итоге Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров.
2: Транспорт.
1: Повреждение припаркованных машин – явление в России довольно распространенное. Как сообщает Сберстрахование, в этом году автовладельцы чаще всего сталкивались с такими проблемами в Москве и Московской области. На столичный регион приходится почти 40% подобных инцидентов. В расчет взяты вандализм, поджог, кража деталей, повреждение по неосторожности.
0: Новости на Дорожном радио.

кто я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах

0: Здравствуйте. О главном. Россия поддерживает контакты с другими странами по вопросу возможного импорта нефтепродуктов. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, возможные поставки из других стран позволят снизить ажиотажный спрос на топливо и будут направлены на стабилизацию топливного рынка. Если будут достигнуты договоренности по ценам, Россия наладит импорт топлива, отметил Песков.
1: Россия.
0: Глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости снижения ключевой ставки Центробанка. Экономика при экстремально высоких ставках долго существовать не может. Ставку необходимо снижать, поскольку российская экономика уже переохлаждена, подчеркнул Греф. По его мнению, реальная ставка в России, ставка Центробанка за вычетом текущей инфляции, составляет около 10%. Власти планируют взять под контроль качество чернил для татуировок. Депутаты Думы готовят к внесению в Палату парламента законопроект о требованиях к таким чернилам. Авторы инициативы указывают на то, что в составе нынешних татуировочных чернил нередко присутствуют соли кадмия, фенолы, канцерогенные вещества и соединение олова. Об этом пишет РИА Новости. В Париже из-за сильной жары и, как следствие, теплового расширения металла прибавила в высоте Эйфелева башня. В ее конструкции использовано пудлинговое железо, которое расширяется под воздействием тепла, а при снижении температуры вновь сжимается. Этим летом во Франции настоящее пекло до плюс 40 градусов. В итоге Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров.
1: Транспорт.
0: Повреждение припаркованных машин – явление в России довольно распространенное. Как сообщает Сберстрахование, в этом году автовладельцы чаще всего сталкивались с такими проблемами в Москве и Московской области. На столичный регион приходится почти 40% подобных инцидентов. В расчет взяты вандализм, поджог, кража деталей, повреждения по неосторожности.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Страны Персидского залива хотят договориться о безопасности в регионе без участия США. Оман, Катар, Саудовская Аравия, а также Иран уже провели на этот счет переговоры. Обсудили вопросы восстановления движения через Ормузский пролив и финансовой помощи Ирану в обмен на уступки в сфере безопасности. Об этом сообщает Daily Telegraph.
2: Мир.
1: Еврокомиссия не подтвердила сообщение прессы о подготовке полного запрета на выдачу туристических виз россиянам. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Еврокомиссии, они неоднократно заявляли, что пока работают над подготовкой точечных мер по адаптации визового режима. В частности, идет работа над изменениями визовых правил для лиц, участвовавших в боевых действиях на Украине. В колледжах вводятся новые востребованные направления по квантовым коммуникациям, нейросетевым решениям и промышленному дизайну. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр добавил, что у школьников появилась возможность получать первую профессию еще во время обучения. Российская кинологическая федерация и сервис «Авито» запустили совместный проект. Теперь карточки объявлений в сервисе от профессиональных владельцев питомников будут помечаться специальным бейджем. Его наличие означает, что собака продается заводчикам, прошедшим регистрацию в системе Российской кинологической федерации. Специальный значок показывает, что заводчик соблюдает все нормы разведения и ухода, даже за сложными породами. Прохождение верификации в системе бесплатное.
2: Транспорт.
1: Федеральная пассажирская компания напоминает о праве пассажиров верхних полок поездов садиться на нижнюю полку в определенные часы. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, такое разрешается на время приема пищи. Можно провести полчаса на нижней полке в период с 7 до 10 утра и 7 вечера до 21 часа и 1 час в период с полудня до 15.00. Об этом сообщает РИА Новости.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Страны Персидского залива хотят договориться о безопасности в регионе без участия США. Оман, Катар, Саудовская Аравия, а также Иран уже провели на этот счет переговоры. Обсудили вопросы восстановления движения через Ормузский пролив и финансовой помощи Ирану в обмен на уступки в сфере безопасности. Об этом сообщает Daily Telegraph.
2: Мир.
1: Еврокомиссия не подтвердила сообщение прессы о подготовке полного запрета на выдачу туристических виз россиянам. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Еврокомиссии, они неоднократно заявляли, что пока работают над подготовкой точечных мер по адаптации визового режима. В частности, идет работа над изменениями визовых правил для лиц, участвовавших в боевых действиях на Украине. В колледжах вводятся новые востребованные направления по квантовым коммуникациям, нейросетевым решениям и промышленному дизайну. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр добавил, что у школьников появилась возможность получать первую профессию еще во время обучения. Российская кинологическая федерация и сервис «Авито» запустили совместный проект. Теперь карточки объявлений в сервисе от профессиональных владельцев питомников будут помечаться специальным бейджем. Его наличие означает, что собака продается заводчикам, прошедшим регистрацию в системе Российской кинологической федерации. Специальный значок показывает, что заводчик соблюдает все нормы разведения и ухода, даже за сложными породами. Прохождение верификации в системе бесплатное.
2: Транспорт.
1: Федеральная пассажирская компания напоминает о праве пассажиров верхних полок поездов садиться на нижнюю полку в определенные часы. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, такое разрешается на время приема пищи. Можно провести полчаса на нижней полке в период с 7 до 10 утра и с 7 вечера до 21 часа и 1 час в период с полудня до 15.00. Об этом сообщает РИА Новости.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха. До 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Дорожное радио.

Главное, лучшее, новое. Ярослав Сумишевский.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Власти Крыма продолжают ликвидировать топливный кризис в регионе, но в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов. Тем временем губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения на поставки топлива в городе продлятся около месяца. В Севастополе проводится выдача QR-кодов для приобретения топлива на АЗС.
2: Мир.
1: Во время непрямых переговоров между США и Ираном в Дохе стороны будут обсуждать ситуацию вокруг Ормузского пролива и иранскую ядерную программу. Также будет поднят вопрос о региональной ситуации в целом. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара. По его сведениям, в ближайшие дни прямых контактов между сторонами не предвидится. Концерты с цифровыми артистами займут свою нишу и не станут массовым явлением. Так считают большинство россиян, опрошенных сервисом Ticketland. Почти что все респонденты высказались за то, чтобы цена за билет на концерт виртуального артиста была ниже, чем на обычные выступления. Минцифра будет по-новому считать пользователей интернет-платформ. Чтобы точнее считать аудиторию, с 1 сентября вводится единый идентификатор пользователя. Об этом рассказала директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина. На аудиовизуальных сервисах номер пользователя будет привязан к конкретному человеку, что позволит четко засчитывать просмотры. Данные пользователей будут защищены.
2: Транспорт.
1: Ожидать автозапчастей российским водителям приходится в некоторых случаях до 3-5 месяцев. Это касается трех групп иномарок – редких и возрастных моделей, экзотических китайских марок и единичных моделей, а также премиальных авто из Европы, Японии и США. Об этом сообщает Fit-сервис. Там добавили, что по массовым расходникам, фильтрам, колодкам и так далее системного дефицита пока нет.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Власти Крыма продолжают ликвидировать топливный кризис в регионе, но в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит. Такое заявление сделал глава республики Сергей Аксенов. Тем временем губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения на поставки топлива в городе продлятся около месяца. В Севастополе проводится выдача QR-кодов для приобретения топлива на АЗС.
2: Мир.
1: Во время непрямых переговоров между США и Ираном в Дохе стороны будут обсуждать ситуацию вокруг Ормузского пролива и иранскую ядерную программу. Также будет поднят вопрос о региональной ситуации в целом. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара. По его сведениям, в ближайшие дни прямых контактов между сторонами не предвидится. Концерты с цифровыми артистами займут свою нишу и не станут массовым явлением. Так считают большинство россиян, опрошенных сервисом Ticketland. Почти что все респонденты высказались за то, чтобы цена за билет на концерт виртуального артиста была ниже, чем на обычные выступления. Минцифра будет по-новому считать пользователей интернет-платформ. Чтобы точнее считать аудиторию, с 1 сентября вводится единый идентификатор пользователя. Об этом рассказала директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина. На аудиовизуальных сервисах номер пользователя будет привязан к конкретному человеку, что позволит четко засчитывать просмотры. Данные пользователей будут защищены.
2: Транспорт.
1: Ожидать автозапчастей российским водителям приходится в некоторых случаях до 3-5 месяцев. Это касается трех групп иномарок – редких и возрастных моделей, экзотических китайских марок и единичных моделей, а также премиальных авто из Европы, Японии и США. Об этом сообщает Фит-сервис. Там добавили, что по массовым расходникам, фильтрам, колодкам и так далее системного дефицита пока нет.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хочу передать привет своим бабушке и дедушке, которые вместе уже более 50 лет. Хочу заказать для них песню «Эхо любви». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я передаю привет сегодня Рябовой Любовь Афанасьевне и Наталье Анатольевне Бабушкиной. Желаю вам здоровья, счастья, удачи, всех благ. Всего самого лучшего. Пусть все ваши мечты и желания сбываются. Я очень вас уважаю и ценю. Вы нам, воспитанникам, подарили все самое нужное. Вы нас выпустили в жизнь. Пусть все ваши мечты и желания сбываются. И в качестве музыкального подарка для вас хочу заказать песню. Юрия Антонова, огромное спасибо вам, Дорожное радио. Я каждый день вас слушаю.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотел бы передать привет своему брату, пожелать ему здоровья, счастья и заказать песню «Вечерами» группы «Добро». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет своему папе. Хочу заказать песню для него. Валерий Леонтьев, «Дельтаплан». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения замечательную женщину. Хорошую, добрую, отзывчивую. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, счастья, радости и благополучия. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Ах, какая женщина» группы «Фристайл». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляем Салтыкову Надежду.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, дорогое радио. Я Евгений Шахов. Поздравляю Викторию с Краснодарского края с днем рождения. И хочу ей пожелать всего самого хорошего, успехов, здоровья. Спасибо вам, дорогое радио. И пусть прозвучит эта песня в подарок. «Березы».
2: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя их западает.

0: он как я оторвался.
1: Добрый вечер! Звоните еще!
2: Добрый вечер, Дорожное радио! Можно поздравить Мишеньку с днем рождения. Желаю ему крепкого здоровья и всего хорошего. Поставьте песню «Букет из белых роз». Спасибо, Дорожное радио!

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Хочу передать привет и поздравления с днем рождения своей подруге. Желаю ей крепкого здоровья, хорошего настроения. Спасибо, Дорожное радио!

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, любимое Дорожное радио. Я хочу заказать песню для моего любимого дедушки. Он сейчас в поездке. И хочу заказать песню Ларисы Черниковой «Забери меня с собой». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер». 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы, семья Смирновых из Волгоградской области, рабочего поселка Иловля, поздравляем Трошину Елену Васильевну с днем рождения. Она проживает в городе Волгограде. От всей души тебе желаем большого счастья и добра. Желаем то, о чем мечтаешь, о чем ты думаешь всегда. Чтоб боль и горе не встречались, чтоб смех твой слышался всегда. Желаем крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла. Поставьте, пожалуйста, для нее песню Юрия Шатунова «Белые розы». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить Наталью Владимировну. Пожелать ей всего самого наилучшего, здоровья, счастья, любви и исполнения всех желаний. Передайте, пожалуйста, для нее

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Хочу желать успехов и удачи моему брату Алишеру Тагировичу и заказать песню Иванушке Тополиный пух. Спасибо, Дорожное радио!
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
4: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с прошедшим днем рождения прекрасного человека, замечательного педагога Чувилину Зою Сергеевну из города Майкопа. Хочу пожелать здоровья, благополучия. Зоя Сергеевна, дорогая моя, пусть каждый прожитый день дарит вам только позитивное настроение. И ангел-хранитель всегда оберегает. С любовью и уважением, ваша Инна. И пусть для Зои Сергеевны прозвучит музыкальная композиция «Живы, пока мы любим». Спасибо, мое любимое Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Всем привет, кто меня знает! Пожелаю любви, здоровья, всего наилучшего, чтобы всегда у вас все было хорошо. Люблю вас, бабушка Нина. Спасибо, Дорожное радио!

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Аварийный день», «Правила обгона» и «Разрешенная тонировка». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вы в курсе, какие дни недели самые аварийные? А вот в госавтоинспекции это знают. Еще бы, у них же вся статистика. В общем, это вторники и воскресенья. При этом самое опасное время – с 11 утра до часу дня. Именно в эти дни и временные промежутки шанс попасть в ДТП гораздо выше. Связь тут простая. Выходные. Водители расслабляются. Это насчет воскресенья. Насчет вторника тоже не бином Ньютона. Определенная часть водителей в понедельник пользуется общественным транспортом. Ну, не в состоянии, наверное. А вот во вторник за руль уже вроде как можно.

0: А вот, оказывается, не все так просто. Знаете, какой маневр считается наиболее опасным? Обгон. Каждая пятая авария именно отсюда. Соответственно, существуют правила, призванные сделать его наиболее безопасным. Во-первых, читайте ПДД. Во-вторых, забудьте про обгон в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью. В-третьих, рассчитывайте силы своего автомобиля. Классическая схема обгона следующая. Ход набираем заранее, еще на своей полосе. При этом встречка должна хорошо просматриваться. Сам обгон делается как можно быстрее. И последнее. Грамотный возврат на свою полосу. Резать того, кого обогнали, чревато. Да и вообще, плохой тон. В большинстве стран тонировка автостекол либо запрещена полностью, либо же на серьезном уровне ограничена действующим законодательством. Начнем с США. В отношении частного автотранспорта по каждому из конкретных штатов определены собственные правила. Так, для Нью-Мексико светопропускной минимум установлен в пределах 20%. Для остальных штатов определено в интервале 35-70%. Если обобщать, то чем штат южнее, тем более усиленная тонировка возможна. Или Австралия. Страна эта достаточно солнечная, поэтому здесь светопропускание установлено в минимум 35% для всех стекол авто. Ну а если уж любите тонировку в ноль, то законно можно будет покататься по Таиланду. Что касается России, то у нас все по-прежнему. Светопропускаемость передних, боковых и лобового стекла должна быть не менее 70%. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: МВД запустила сервис «Цифровой профиль иностранного гражданина». Ресурс позволяет контролировать соблюдение российского законодательства приезжими, о чем рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов. Сервис объединяет все сведения об иностранцах и позволяет отслеживать их работу и пребывание в России. База данных сервиса пополняется сведениями об иностранцах из 14 ведомств, ответственных за управление миграционными вопросами.
0: Мир.
1: В Литве новый премьер-министр. Им стал Миндаугас Синкевичус, лидер социал-демократической партии Литвы. Синкевичус получил этот пост по итогам голосования в Сейме. Из 110 проголосовавших его кандидатуру поддержали 80 депутатов. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты». В июле-августе большинство россиян отправится в путешествие в Петербург, Москву и Казань. Что касается зарубежных направлений, здесь лидируют Минск и Стамбул. Такие результаты исследования сервиса «Т-путешествие» публикует Russia Today. В июне спросом пользовались уже упомянутые Петербург, Москва, Казань, а также Калининград и Сочи. А среди зарубежных направлений предпочтение отдавались Турции. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев обнародовал итоги ЕГЭ без учета пересдач. 100 баллов за 3 экзамена в этом году набрали более 8700 выпускников. 200 баллов на счету примерно 930 человек. 300 баллов набрали 76 выпускников. В активе 8 человек 400 баллов. 500 баллов за 5 экзаменов набрала 11-классница из Москвы Екатерина Малкова.
0: Транспорт.
1: Обновленную «Лада Нива Легенда» поставят на серийное производство 20 июля, в день 60-летия завода «АвтоВАЗ». Модель получила более 100 новых и свыше 60 модернизированных деталей и узлов. Обновленный внедорожник будет доступен в 4 вариантах исполнения – классический классик, спортивный драйв, городской урбан и черная серия.
0: Новости на Дорожном радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Владимир Пресняков. Какая ты страна.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун. Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

тебя шепчу. Я тебя люблю. Помоги.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Центробанк поменял правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Теперь страховые компании будут обязаны определять среднюю стоимость расходных материалов без скидок. При определении цены запчастей отныне не будут учитывать стоимость их аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Обновленные правила начнут действовать с 11 июля. Новые редакции ценовых справочников еще должен утвердить Российский союз автостраховщиков. Самокатчики все чаще попадают под колеса машин на перекрестках. С января по май этого года число таких инцидентов в России составило почти 230, что на 12% превышает данный показатель за тот же период прошлого года. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные госавтоинспекции. В Литве призвали изменить конституцию ради размещения в стране ядерного оружия. В частности, о необходимости снятия такого запрета, прописанного в главном законе страны, заявил кандидат на пост премьер-министра, лидер правящей социал-демократической партии Миндаугас Синкявичус. В конце мая Сейм Литвы уже рассматривал этот вопрос. Тогда парламент поддержал вето президента Гитанаса Науседы. Центральную Россию, Поволжье и юг страны на этой неделе ожидает значительное повышение температуры. В Москве, Нижнем Новгороде и Казани, Воронеже и Самаре будет до 28-30 градусов тепла. В южных мегаполисах, Волгограде, Ростове-на-Дону и Краснодаре до плюс 32-34. Об этом рассказали в компании «Яндекс».
2: Транспорт.
1: В последний день июня в Арабских Эмиратах запустили первый в истории страны пассажирский поезд. Состав национального железнодорожного оператора Etihad Rail выполнил рейс по маршруту Абу-Даби-Фуджейра, преодолев путь за 1 час 45 минут. Поезд развивает скорость до 200 км в час. К весне 27 года железнодорожная сеть свяжет 11 городов и регионов Арабских Эмиратов.
0: Новости на Дорожном радио.

последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

которой не было ни дня. Фальши вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.

наши 5 номеров из 6 угадаем с тобой. Самому мне не надо

0: ТАГО теперь страховые компании будут обязаны определять среднюю стоимость расходных материалов без скидок. При определении цены запчастей отныне не будут учитывать стоимость их аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Обновленные правила начнут действовать с 11 июля. Новые редакции ценовых справочников еще должен утвердить Российский союз автостраховщиков. Самокатчики все чаще попадают под колеса машин на перекрестках. С января по май этого года число таких инцидентов в России составило почти 230, что на 12% превышает данный показатель за тот же период прошлого года. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные госавтоинспекции. В Литве призвали изменить конституцию ради размещения в стране ядерного оружия. В частности, о необходимости снятия такого запрета, прописанного в главном законе страны, заявил кандидат на пост премьер-министра, лидер правящей социал-демократической партии Миндаугас Синкявичус. В конце мая Сейм Литвы уже рассматривал этот вопрос. Тогда парламент поддержал вето президента Гитанаса Науседы. Центральную Россию, Поволжье и юг страны на этой неделе ожидает значительное повышение температуры. В Москве, Нижнем Новгороде и Казани, Воронеже и Самаре будет до 28-30 градусов тепла. В южных мегаполисах, Волгограде, Ростове-на-Дону и Краснодаре до плюс 32-34. Об этом рассказали в компании «Яндекс».
1: Транспорт.
0: В последний день июня в Арабских Эмиратах запустили первый в истории страны пассажирский поезд. Состав национального железнодорожного оператора Etihad Rail выполнил рейс по маршруту Абу-Даби-Фуджейра, преодолев путь за 1 час 45 минут. Поезд развивает скорость до 200 км в час. К весне 2027 года железнодорожная сеть свяжет 11 городов и регионов Арабских Эмиратов.
1: Новости на Дорожном радио.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Авторадио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Аварийный день», «Правила обгона» и «Разрешенная тонировка». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Вы в курсе, какие дни недели самые аварийные? А вот в госавтоинспекции это знают. Еще бы, у них же вся статистика. В общем, это вторники и воскресенья. При этом самое опасное время – с 11 утра до часу дня. Именно в эти дни и временные промежутки шанс попасть в ДТП гораздо выше. Связь тут простая. Выходные. Водители расслабляются. Это насчет воскресенья. Насчет вторника тоже не бином Ньютона. Определенная часть водителей в понедельник пользуется общественным транспортом. Ну, не в состоянии, наверное. А вот во вторник за руль уже вроде как можно. А вот, оказывается, не все так просто. Знаете, какой маневр считается наиболее опасным? Обгон. Каждая пятая авария именно отсюда. Соответственно, существуют правила, призванные сделать его наиболее безопасным. Во-первых, читайте ПДД. Во-вторых, забудьте про обгон в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью. В-третьих, рассчитывайте силы своего автомобиля. Классическая схема обгона следующая. Ход набираем заранее, еще на своей полосе. При этом встречка должна хорошо просматриваться. Сам обгон делается как можно быстрее. И последнее. Грамотный возврат на свою полосу. Резать того, кого обогнали, чревато. Да и вообще, плохой тон. В большинстве стран тонировка автостекол либо запрещена полностью, либо же на серьезном уровне ограничена действующим законодательством. Начнем с США. В отношении частного автотранспорта по каждому из конкретных штатов определены собственные правила. Так, для Нью-Мексико светопропускной минимум установлен в пределах 20%. Для остальных штатов определено в интервале 35-70. Если обобщать, то чем штат южнее, тем более усиленная тонировка возможна. Или Австралия. Страна эта достаточно солнечная, поэтому здесь светопропускание установлено в минимум 35% для всех стекол авто. Ну а если уж любите тонировку в ноль, то законно можно будет показать

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Страны Персидского залива хотят договориться о безопасности в регионе без участия США. Оман, Катар, Саудовская Аравия, а также Иран уже провели на этот счет переговоры. Обсудили вопросы восстановления движения через Ормузский пролив и финансовой помощи Ирану в обмен на уступки в сфере безопасности. Об этом сообщает Daily Telegraph.
2: Мир.
1: Еврокомиссия не подтвердила сообщение прессы о подготовке полного запрета на выдачу туристических виз россиянам. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Еврокомиссии, они неоднократно заявляли, что пока работают над подготовкой точечных мер по адаптации визового режима. В частности, идет работа над изменениями визовых правил для лиц, участвовавших в боевых действиях на Украине. В колледжах вводятся новые востребованные направления по квантовым коммуникациям, нейросетевым решениям и промышленному дизайну. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр добавил, что у школьников появилась возможность получать первую профессию еще во время обучения. Российская кинологическая федерация и сервис «Авито» запустили совместный проект. Теперь карточки объявлений в сервисе от профессиональных владельцев питомников будут помечаться специальным бейджем. Его наличие означает, что собака продается заводчикам, прошедшим регистрацию в системе Российской кинологической федерации. Специальный значок показывает, что заводчик соблюдает все нормы разведения и ухода, даже за сложными породами. Прохождение верификации в системе бесплатное.
2: Транспорт.
1: Федеральная пассажирская компания напоминает о праве пассажиров верхних